0: Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist noch nicht klar.
1: City Radio Homburg.
2: Внимание, дамы и господа, через несколько секунд выйдут на сцену Шмулемейчен. Слабонервных беременных и детей просим удалиться из зала. Остальные...